0: дар ҳамин ҳол ронандагони автобусҳо мегӯянд ки дар як басти корӣ барои онҳо танҳо 3 литр сӯзишвории изофӣ барои фаъол кардани дастгоҳи ҳавосардкун ҷудо мешавад ва аз ин рӯ онҳо наметавонанд дар тӯли рӯз кондиционерро равшан нигоҳ доранд.
1: 3 литр дам ним кукам намерасонад то неки ока ду вақт гармӣ дар кручач мекунад сари на салқини то обеда нормал не баъд обед ам як круг дига мекунӣ хай мерасонад як круг давор кор куна нормал не мерасонад 3 литра мада мегум ҷуло боша ҳама қам чизи дода намкам
2: 3 литр ҷуло кардан
0: ин дар ҳолест ки Алишер Нарзиалиев, муовини техникии директори корхонаи коммуналии воиди давлатии мусофиркашонии автобуси як мегӯяд 5 литр сӯзишворӣ барои кори дастгоҳи ҳавосардкун барои автобус дар тӯли рӯз кифоя аст. Ҳамсӯҳбати мо зимни суҳбат дар ин маврид чунин гуфт.
3: амалзада барои хиостои нақл ки дар хатарҳо сафарбар мегардам тибқи дастури мақомоти шаҳри душанбе ва протоколи муовини назди раиси шаҳри душанбе барои ҷудо намудани сӯзишвори иловагӣ барои воситаҳои нақлиёте ки кондисионер гирон мекунанд ҳаму таҷҳизоти хунукдиҳанда амалзада 5 литр сӯзишвори иловагӣ бидуни ҳаму нақшаи хатар дода мешаванд танзимгари хатара мегӯем ки аз ҷаноби тарафи муассисаи давлатии коммуналии душанбе нақл саломатшон назорат мешавад дар хатсори аввалу охир вай рохата пеш аз ба хатар ҳаракат кардан ронандаро огоҳ мекунад ки дар хатар буромадӣ ҳатман кондисионер гирому масъалаи сарфа кардани дар хатар инҳоро аз тарафи ронандаҳо ишхунуквайронкунӣ несту но бо сабабҳои гуногуни техники яке мешавад ки ҳангоми фавда дар хатар пайдо мешавад нухусони мисол дар худи техникӣ ки дар ҳол мисол занг мезанад ки мисол кондисионер ман кор намекунад дигар ҳолатҳои мисол ҳамин фаъол набудани таҷҳизоти хунукдиҳанда ҳатман бартараф мекунад камбуда дар хатар ягон мумкин ягон суат муайян агар кор аз кор бозманд о ҳатман ки бартараф камбуди медоштад
0: дар ҳамин ҳол сокинони пойтахт мегӯянд ки дар гармои шадиди рӯзҳои тобистонӣ дар миёни нақлиёти ҷамъиятии пойтахт танҳо ҳавои дохили автобуси 8 3 ва троллейбусҳои нав сардуфорам аст муродбек ва хайрулло меҳмонони пойтахт мебошанд ки ҳамарӯза аз нақлиёти ҷамъиятии пойтахт истифода мебаранд ва дар суҳбат ба радиои тоҷикистон аз сатҳи хизматрасонии троллейбусҳои муосир изҳори қаноатмандӣ карданд
4: дамгир бу одами бисёр кондисионерро кор намекунанд масале агар троллейбусо гӯем троллейбусо ба ҳазур озод масале ҳамин автобусо да бисёр рафтан ки аз ҳамин сабаб вақте ки ҳамин автобусо ҳам хелан мо аз ҳамин моҳи май мо дигар давом автобусо тавор намешем
5: вақте ки дирӯз ман ба троллейбус рафтам бовар кунед роҳат карда рафтам шон салқин буд
0: бояд гуфт ки тибқи тавсияҳои масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар гармои шадид шаҳрвандони кишвар бояд дар чунин рӯзҳо аз нурҳои мустақими офтоб дурӣ ҷуста талош кунанд ҳамеша дар соя бошанд инчунин маслиҳат аст ки дар айёми гармии рӯз аз соати 11 то 16 безарурат ба кӯча набароянд дар баробари ин тавсия мешавад дар чунин рӯзҳои гарм дар тан либосҳо аз матои тиббӣ ба бар карда дар сар кӯлоҳи калони соядор айнакҳои ҳимоя аз нури офтоб ва чатр бигиранд шунавандагони азиз шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед бино ба маълумоти агентии обҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз санаи якум то санаи сеюми июли соли равон дар ноҳияҳои доманакӯҳию кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ вилоятҳои суғд ва хатлон бо сабаби боридани борон омадани сел пешгӯӣ гардидааст моҳи июл маъмулан гарм мешавад ҳарорат дар ин моҳ ба ҷуз минтақаҳои кӯҳистон қариб то 40 дараҷа баланд мешавад вале дар баъзе рӯзҳо борони кӯтоҳмуддат дар назар аст дар натиҷаи болоравии ҳарорати ҳаво обшавии пиряхҳо ва баландшавии сатҳи оби дарёи панҷ вахш варзоб зарафшон пешгӯӣ гардида эҳтимоли омадани сел дар минтақаҳои мазкур дар назар аст дар робита ба ин вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамаи идораю муассисаҳои нигоҳдории роҳҳо супориш додааст ки ҳолати роҳҳои автомобилгардро ба таври шабонарӯзӣ назорат намоянд ва бояд ронандагону мусофирон то ҷои имкон дар ин рӯзҳо аз сафарҳои безарурат бо роҳҳои кӯҳӣ ва наздисоҳилӣ худдорӣ кунанд пеш аз бароҳ баромадан бо маълумот дар бораи обу ҳаво шинос шаванд ҳангоми ҳаракат дар наздикии соҳили дарьёҳо ва мавзеъҳои осебпазир ва хатарнок ба монанди сангрезу селрав сахт эҳтиёткор бошанд қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намоянд шунавандагони гиромӣ дар охир ёдовар мешавем ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои рейду амалиёти махсуси масъулини раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри душанбе ҷиҳати бартарафнамоии нақлиёти мусофиркаши ғайриқонунӣ нигаронии сокинону меҳмонони пойтахт аз гармои шадиди дохили автобусу тралейбусҳо ҳушёри вазорати нақлиёти кишвар ба ронандагону мусофирон ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем. Бо шумо будам ман Наҷибулло Ҳомиҷон. Хайр, бо барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон бошед.
2: Тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
6: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
7: Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира на радио Таджикистан. В студии Шахзода Зуирова. Здравствуйте. Сегодня председатель Мажлиси Мили, Мажлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Умали, провел встречу с председателем Мажлиса Шура Королевства Саудовская Аравия доктором Абдулла бен Мухаммадом бен Ибрахимом Ал-Шайхем, который находится с официальным визитом в Таджикистане. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского экономического, инвестиционного, культурного и гуманитарного сотрудничества, а также обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений. В Национальном музее Таджикистана состоялась научно-политическая конференция, посвященная принятию Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о международном десятилетии укрепления мира во имя будущих поколений, предложенной президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном. Директор Национального музея Зафашу Ибрахимзода отметил, что этот документ обеспечивает благоприятную основу для укрепления взаимопонимания, диалога между цивилизациями, сохранения культурных ценностей и продвижения идей мира и мирного сосуществования на международном уровне. Принятие этой важной инициативы международных сообществ свидетельствует о признании конструктивной роли Таджикистана в укреплении мира и стабильности, развитии международного сотрудничества и продвижении культуры мира, подчеркнуто на мероприятии. Подобные инициативы имеют большое значение для воспитания молодого поколения в духе патриотизма, толерантности, уважения к универсальным ценностям, а также сохранения мира и безопасности. Еще об одном важном событии. Национальный центр тестирования доводит до внимания абитуриентов, повторно зарегистрировавшихся для участия в период второго этапа регистрации с 10 по 30 июня. То есть изменили ранее выбранное направление специальности, необходимо сдавать экзамены во втором туре, который состоится 15 июля. В связи с этим данная группа абитуриентов, независимо от того, получили они приглашение, выданное по итогам первого этапа регистрации, не должны являться на экзамены первого тура, которые будут проходить с 1 по 9 июля. Новые приглашения для этих абитуриентов, оформленные на основании данных второго этапа регистрации, будут подготовлены 6 июля. Получить их, возможно, будет 6 по 8 июля в пункте, указанном в регистрационном листе, выданном при регистрации на втором этапе. Кроме того, таким абитуриентам повторно будут направлены соответствующие СМС-уведомления на основании данных второго этапа регистрации. Этим абитуриентам необходимо пользоваться новыми личными кабинетами, которые были активированы после их регистрации на втором этапе. Для входа в личный кабинет следует использовать контрольный номер или временный пароль, указанный в регистрационном листе, полученном при регистрации на втором этапе. Для получения необходимых разъяснений абитуриенты могут заранее обратиться в центр. Вопросы расширения научно-исследовательского сотрудничества, обмена опытом, подготовки высококвалифицированных кадров и внедрения современных технологий обсуждены в Душанбе в ходе встречи президента Национальной академии наук Таджикистана Кубилджона Хушбахзуда с генеральным директором компании Нухай Пузи Девелопмент Групп Китайской Народной Республики Юан Дуахуном. Было отмечено, что в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сентябре текущего года магистранты будут направляться на обучение в Сианский транспортный университет по совместной образовательной программе. Согласно программе, студенты будут проходить обучение один год в Республике Таджикистан и один год в Китайской Народной Республике. А теперь о зарубежных событиях. Отличники ЕГЭ 2026 года получат красивые мобильные номера с комбинацией 555. Выпускники, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут бесплатно получить специальные номера с тремя пятерками. Акция инициатирована Минпросвещения и продлится весь 2026 год. По предварительным итогам 200 баллов набрали 933 выпускника, 376 и 408, а максимально 500 баллов один участник. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что такие результаты доказывают готовность молодежи к большим свершениям. Это были главные новости к данному часу.